0: FM и на Съмек Евмек.
1: Антонио Вивальди. Концерт Тавджутаки Фагути Евлараиннери Хамар. Ми минор Хамар Чорсерюр Инна. Катарум е Тафель Мюзик на Гуин Горцикнери Ансамбла. Мена катарнер Аннер Бильшма Тавджутак Ев Мишель Майкраф Фагот. Дирижер Жан Ламон.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен, Дашнамурайн сонат хамар Чорс, опус Йот, катаруме Артур Шнабела.

0: Значит, Дмитрий Бортнянского «Хамармек соната» си бемоль мажор, Алексей Любимовый катармамб.
1: Георг Фридрих Хендель, концерт «Еркехуни ев Навагахамби хамар» си бемоль мажор, опус 4, хамар 2. Катаруме Сант-Мартин Академия Навагахумба, менекатар Джордж Малколм, дирижер Невиль Маринер.